0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Перми 7:01 с первыми новостями на радио «Альфа» Зараб Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории, но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. С 1 сентября в России изменятся правила продажи пакетных туров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристам должны будут подробно рассказывать о правилах въезда, о медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. При покупке тура клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией. Российские компании в первой половине года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Больше всего вырос спрос на возрастных электриков, операторов станков и разнорабочих. Эксперты отмечают, что работодатели все активнее привлекают специалистов старшего поколения, поскольку ценят их опыт и готовность делиться знаниями с молодыми коллегами. Лидерами по числу роста вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область. В Пермском крае за последние два года интерес к сельскому туризму увеличился в 11,5 раз. По данным Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, если раньше сельский туризм в Прикамье ограничивался визитами к родственникам или отдыхом на даче, то сейчас туристы для путешествий выбирают фермы и сельские усадьбы. В сельской местности туристам предлагают экскурсии, развлекательные программы и комфортные условия для проживания. На развитие агротуризма фермеры могут получить грант от 3 до 10 миллионов рублей. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводит ВЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14,5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указали почти половина участников опроса. Еще 28% признались, что им просто неинтересно. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 19 градусов. В течение дня преимущественно облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха сегодня до плюс 27.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброго утра всем слушателям Радио Альфа. Пару слов о дорожной обстановке. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные затруднения сейчас на улице Мира, на подъезде к шоссе Космонавтов со стороны Карпинского и Адоевского, на Пушкина от Горького до Куйбышева. В остальном дороги Перми пока свободны.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Держим путь туда, в новый день, да еще какой, пятничный. Сегодня 24 июля, с вами Ирина Плотникова. Всех еще раз приветствую, желаю вам бодрого, легкого пробуждения и самого прекрасного настроения под музыку Радио Альфа. 7.18 в Перми, плюс 19. Сейчас на улице днем сегодня до 27. И синоптики накануне прогнозировали нам небольшие дожди. Сегодня тоже обещают, но, видимо, день покажет. Что покажут звезды, узнаем от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лена, день может закончиться непредвиденными расходами. Возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы. Срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы. Дождитесь новостей. Там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки. Возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы. Из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы. Напомнят о себе, ваша практичность, хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы. Ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы. Повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы. Вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи. Ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы. Могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
1: Радио Альфа.

0: Любимая музыка «Радио Альфа», и чтобы слушать ее без перерыва, напоминаю, онлайн-вещание на alfa.fm.ru. Наша художественная галерея вошла в десятку новых музеев России, которые обязательно стоит посетить. Кто еще не был, прям рекомендую побывать там. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева расскажет о самых красивых музеях мира.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Престижная архитектурная премия при Версае представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на 7-м месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На 6-й строчке монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на 5-й музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. 4-е место занял японский музей нарративов в Токио, укутанный в вертикальные сады. 3-е место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
1: Радио Альфа.

0: В Перми 7:31. С новостями коротко на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Все принятые Госдумой законы являются ответом на запросы граждан, сообщил Интерфаксу спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, упреки в адрес депутатов в том, что они принимают слишком много запретительных мер, неуместны, и это является подменой понятий. Для родителей, которые приобрели коммерческие путевки в международный детский лагерь «Артек», организовали возврат денег за неиспользованные дни, об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Фоновый шум во время сна делает человека глупее. Подкасты, фильмы, сериалы и другие видео снижают активность мозга, отвечающего за память. Уже на следующий день после такого сна люди хуже запоминают события и картинки. К такому выводу пришли немецкие ученые из Фрайбургского университета. Зара Пахметов, служба информации.
0: О погоде на радио «Альфа» спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в течение дня в Перми преимущественно облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Сегодня пятница, и сегодня, друзья, напомню, в 15:10 у нас очередной финал конкурса «Охота на отдых 12+». Так что все, кто уже в числе финалистов, пожалуйста, будьте внимательны, не пропустите этот момент, вдруг генератор случайных чисел выберет именно вас. Ну а если вы еще не стали финалистом «Охоты на отдых», у вас сегодня будет такая возможность до 15 часов. Еще 3 специальных сигнала игры прозвучат. Их-то и нужно отмечать смайликом в виде домика в наш МАКС-номер 8-906-38-104-1. Сегодня узнаем, кому достанется сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Ну а чтобы всегда быть на связи, вы знаете, что технические работы на телевышке происходят, пожалуйста, слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. 7:41 в городе, через пару минут заглянем на Пермские улицы и вернемся к музыке «Радио Альфа».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-22-55. А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
4: Мега Секонд Хенд!
5: Новое, новое, новое!
4: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
6: На радио Альфа дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные трудности сейчас на улице Мира. От дома номер 101 до Карпинского, на Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной, на улице Пушкина от Островского до Комсомольского проспекта.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.47 точные местные, плюс 22 градуса сейчас в Перми, днем до 27, и синоптики прогнозируют небольшие дожди. 24 июля сегодня, и во всем мире отмечается День заботы о себе. Дата выбрана не случайно, она очень символична. 24 день, 7 месяц, 24 на 7, то есть напоминание о том, что заботиться о своем здоровье и благополучии нужно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Чем еще отметился этот день в истории, расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей, и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщения и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м, метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM и без перерывов онлайн на alfa.fm.ru. Как отмечают специалисты, трудоголизм сокращает продолжительность жизни. Подробнее об этом и других новостях Зарап Ахметов уже через 3 минуты. Пока музыка, понятная без слов.

0: 8 утра в Перми с новостями на радио «Альфа». Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы в Кремле 27 июля. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источники. По данным издания, встреча, которая пройдет после финального заседания 8-го созыва Нижней палаты парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также Путин 27 июля может провести персональные встречи с лидерами фракций Госдумы. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о сквозном мониторинге цен на продукты питания, который вступит в силу с 1 января. Документ предусматривает фиксацию цен на всех этапах продвижения товара от производителя или импортера до розничного прилавка. Информацию о продавцах, поставщиках, объемах реализации, доходах и ценах будут получать от Федеральной налоговой службы, органы исполнительной власти, перечень которых утвердит правительство. Кабмин также определит перечень продовольственных товаров, подлежащих мониторингу. С 20 по 24 годы число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков на 30%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Ожирение остается одним из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Оно диагностируется у 30% школьников. По словам заведующей кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Веры Лариной, одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни. По ее словам, низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, а жировая, наоборот, растет. Жителям Перми в среднем потребуется 12 месячных зарплат, чтобы накопить первоначальный взнос в размере 20% на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН. Для сравнения, с прошлым годом срок накопления увеличился на одну зарплату. Год назад для этого требовалось 11 доходов. Среди российских городов сложнее всего накопить на первоначальный взнос жителям Сочи, Петербурга и Москвы, где на это требуется от 19 до 29 зарплат. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 22 градуса и пока солнечно. В течение дня преимущественно облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха сегодня до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, пока.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Любимая музыка – это радио Альфа, 104.1 FM, и слушайте нас онлайн без перерывов на alfa.fm.ru. Сегодня в Перми открывается музыкальный фестиваль «Причал». Он будет длиться все выходные и завершится в воскресенье шоу танцующих кранов. Правда, есть небольшая оговорка – шоу состоится при хороших погодных условиях в воскресенье 26 июля в 10 вечера на судостроительном заводе. 8.11 в Перми, плюс 22. Сейчас в городе днем до 27 градусов. Что происходит на улицах города, расскажу через пару минут.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
3: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
7: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
8: Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-896-602.
9: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
10: Мега Секонд Хенд!
11: Новое
10: поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
0: На радио Альфа дорожная информация. Местами в городе затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные сейчас на улице Пушкина от Горького до Куйбышева на Леонова, от железнодорожного переезда до промышленной. Понемногу копится транспорт на Монастырь, Стырской, от Осинской до Попова, на Стахановской, от моста через железную дорогу до Карпинского.
12: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Золотые хиты, это радио Альфа, 104.1 FM. Всем доброго утра. Новости со всего света. Катя Григорьева сегодня решила посвятить красоте. Мы уже узнали о самых красивых музеях мира. Кто прослушал выпуск, через час слушайте повтор. Ну а прямо сейчас самые красивые рестораны.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии при Версай. Большинство из них находится в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу три ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе The Henderson. В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот три из них, которые я занесла в свой список желаний. Дубайский Nobu One Zaabil. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Кштаде. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а ценителям высокой моды понравится Мсье Диор в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде тысяч лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
2: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
1: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
4: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана, 56.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: Плюс. Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа, 8.32, точное местное. С кратким обзором новостей. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Возможное появление военных из стран Евросоюза и НАТО на территории Украины остается для России неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом заявил представитель Минтруда Михаил Кирсанов перед ветагентством ТАСС. Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных, при этом чаще всего берут с собой суммы от 1 до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 18% рассказали, что иногда у них есть с собой наличные, но чаще нет, а каждый десятый заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в течение дня преимущественно облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: ошибусь, если скажу, что невероятный вопрос. Радио Альфа – это тоже часть утренней жизни наших слушателей. Разгадывать начнем головоломку, как обычно, после 9 утра, 12+. И сегодня я разыграю последнюю пару пригласительных на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: В этом костюме, как в бане.
8: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
9: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
10: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
9: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
8: В Мэнслуке.
9: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
11: Лето в разгаре, и Мебелёва дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелёво. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37. Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мире нам Мебелёво. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
12: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
13: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
0: Доброго утра всем, кто только что к нам присоединился. Это Радио Альфа. Расскажу пару слов о дорожной обстановке. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения сейчас на Монастырской, от Осинской до Попова. На Куйбышева от Соловьева до Белинского. На Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара. Копится транспорт на Стахановской. От моста через железную дорогу до Карпинского, на Карпинского в обратном направлении. От моста через железную дорогу до Стахановской. Трудности в центр Перми. На Камском мосту и Северной дамбе.
3: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа. Это место называют городом в облаках, и до сих пор он хранит свой секрет. Есть предположение, что ограничения властей Перу на археологические работы будто не желают снимать покров таинственности. В продолжении темы Катя Григорьева, спонсор «Всемирной истории» на радио Альфа. ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Йельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг другу с ювелирной точностью. Между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». Yeah.

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM и всегда онлайн на alfa.fm.ru. Еще один музыкальный фестиваль пройдет в Перми завтра на заводе Шпагина. Подробнее об этом и других новостях Зара Пахметов через 5 минут.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-court-ros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
11: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
1: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 9 утра с новостями пятницы. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям. Это следует из проекта доктрины по борьбе с киберпреступлениями, опубликованного на сайте Минцифры. Такой механизм позволит банкам возвращать деньги пострадавшим от мошенников за счет списания сумм со счетов злоумышленников. Накануне Минцифра обнародовала проект доктрины, направленный на противодействие киберпреступлениям. Ее цель — повысить уровень защиты физических и юридических лиц, а также упорядочить работу госорганов и организации в этой сфере. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков перечислил профессии, которые останутся востребованными на рынке труда и в горизонте 32 года. Об этом пишет ТАСС. По его словам, речь идет о профессиях агронома, ветеринарного фельдшера, технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения. Глава Минтруда добавил, что почти 40 тысяч специалистов по указанным направлениям должны будут прийти в отрасль. Более 1 700 000 работающих россиян с риском развития хронических заболеваний прошли диспансеризацию во втором квартале этого года. Об этом сообщает вице-премьер Татьяна Голикова. Полученный результат в 2,5 раза превысил план на весь год. При этом более 930 000 человек смогли пройти обследование прямо на рабочем месте. Это вдвое больше запланированного. Голикова отметила, что регулярные осмотры помогают вовремя выявлять риски и предупреждать развитие заболеваний. 25 июля в пространстве Дом музыки на заводе Шпагина пройдет юбилейный фестиваль джазовой музыки «Лето джаз». Фестиваль в традициях живого звука познакомит публику с разнообразием стилей. Организованный танцпол, зона отдыха и фудкорт. Пятичасовая программа фестиваля объединит ведущих исполнителей из России и других стран, представляющих разные грани джазовой культуры, от традиционных стилей до современных экспериментов. Японские изобретатели придумали замену кондиционеру холодильник для людей. Персональная охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость кабины составляет примерно 700 000 рублей, а энергия она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования, так как имеет систему автоматического отключения. Разработчики считают, что устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых мероприятий, школ и торговых центров. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Пока в Перми солнечно, плюс 24 градуса. В течение дня облачно, временами прояснения, небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температурный максимум сегодня плюс 27.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: Под любимую музыку встречаем пятничный рабочий день, а чтобы успех сопутствовал, прямо сейчас небольшая интеллектуально-смекалистая разминка, если можно так назвать. Друзья, начинаем невероятный вопрос, разыгрываю пригласительные на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. Внимание! Среди тех, кто сейчас в браке, у каждого десятого это появилось уже на первом свидании. Жду ваши варианты. Звоните 257-0107. Ну и чтобы быть всегда на связи, всегда слышать и слушать нас, рекомендую вам перейти в онлайн-вещание. Ссылка на alfa.fm.ru. Повторю невероятный вопрос. Среди тех, кто сейчас в браке, у каждого десятого это появилось уже на первом свидании. Звоните 257-0107.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК на складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в СПА. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Терма Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В Перми 9:13. Расскажу о дорожной обстановке. Серьезных трудностей нет. Небольшие, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Компросе от Ленина до Революции, на Монастырской от Осинской до Попова, на улице Куйбышева от Соловьева до Белинского, на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, а на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского.
6: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Этот танцевальный хит напомнил мне о том, что уже сегодня в «Руки вверх» баре «Радио Альфа» проводит очередную летнюю вечеринку, так что все, кто выиграли пригласительные в конкурсе «Счастливый номер», встречаемся в 22.00, 18+. Пятница, 24 июля, на календаре. Как расположили звезды, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лена, день может закончиться непредвиденными расходами. Возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей. Там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы. Повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы. Вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи, ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы, могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
1: Радио Альфа.
0: В Перми 9 часов и 19 минут на Радио Альфа. Невероятный вопрос. Среди тех, кто сейчас в браке, у каждого десятого это появилось уже на первом свидании. Что же это может быть? 257-0107. Звонок есть. Доброе утро.
4: Здравствуйте. Мне кажется, что это появилось желание создать семью с этим человеком.
0: На первом свидании?
4: Да, почему нет?
0: Не рановато ли? Вот так первое свидание и сразу, ух ты, мысль про то, чтобы...
4: Ну, может быть и такое. Любовь с первого взгляда ведь существует.
0: Наверное. А у вас как было? Помните первое свидание?
4: Первое свидание? Ну, мысли о свадьбе не появилось.
0: Зато у вас появилась мысль, та самая, которая является верным ответом на невероятный вопрос.
4: Да, ура, я очень рада.
0: Представляете, те, кто сейчас в браке, у каждого десятого мысль о том, что с этим человеком можно создать семью, появляется на первом свидании. Я так надеялась, что мы долго поломаем голову, но рада за вас. А пригласительные на речную прогулку в стиле 90-х от Радио Альфа достаются вам. Давайте знакомиться.
4: Меня зовут Ксения. Звоню с Паркова. Привет своей семье. Большой и дружной.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Альфа. Будем разгадывать, друзья, внимание, во вторник уже с Антоном Нагибиным. А на понедельник на передатчике Радио Альфа планируются профилактические работы. Желаю всем отличного продолжения пятницы. Под музыку «Радио Альфа».

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM, а без перерывов на alfa.fm.ru. Пермская художественная галерея заняла высокие позиции в проекте «Окно в России». В частности, вошла в семерку лучших художественных музеев за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Кто еще не побывал в новом здании художественной галереи, я думаю, вы впечатлитесь, если все-таки сходите. Музейную тему на радио Альфа продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Престижная архитектурная премия при Версае представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на 7-м месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На 6-й строчке монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на 5-й музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. 4-е место занял японский музей нарративов в Токио, укутанный в вертикальные сады. 3-е место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
1: Радио Альфа.
4: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
4: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
6: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
7: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
8: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа. И пока еще сохраняется прекрасная летняя погода для прогулок. Плюс 25 градусов в Перми сейчас. Подробный прогноз на сегодня после новостей.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Педагогам, которые проработают в профессии от 25 лет, будут присваивать звание «ветеран труда». Компании, которые помогают женщинам совмещать работу и материнство, в будущем смогут стать лидерами рынка труда. Об этом заявила первый замглавы Минтруда Ольга Баталина. Итальянская актриса Арнелла Мути и ее дочь-певица Найки Ривели начали оформлять российское гражданство. Об этом РИА Новости заявила сама Ривели. Она пояснила, что у ее семьи есть русские корни, поэтому она и ее мать не могут отречься от своего происхождения. Зара Пахметов, служба информации.
0: О погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в течение дня в Перми преимущественно облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. И успела я, друзья, вас дезинформировать. Уж прошу прощения, видимо, пятница говорит о себе. Профилактические работы на радио Альфа будут проводиться 29 июля, так что в понедельник, как обычно, после 9 утра будем разгадывать невероятный вопрос с Антоном Нагибиным, который, я надеюсь, полной силой и энергии вернется из отпуска. Ну а сегодня очень быстро выяснили в невероятном вопросе, среди тех, кто сейчас в браке, у каждого десятого уже на первом свидании появляются мысли о том, что с этим человеком можно создать семью. Без 20:10 в городе, через пару минут заглянем на Пермские улицы и вернемся к музыке радио Альфа.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа молоко «Фрау Му» 59 рублей 99 копеек за 900 миллилитров. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
9: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
10: А тебе-то зачем?
9: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы...

0: мой жених был неотразимым.
1: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
2: На радио «Альфа» дорожная информация. Местами в городе затруднения незначительные. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на Монастырской от Осинской до Попова, на Леонова от Карпинского до Свиязева, на улице Куйбышева от Соловьева до Белинского. И напомню, перекрыто движение на Горького на подъезде к Монастырской и на улице Ленина в районе здания мэрии Перми.
3: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Любимая музыка, радио Альфа на 104.1 FM и всегда онлайн, без перерывов, на alfa.fm.ru. Я думаю, хотя бы раз кто-нибудь из вас задавался вопросом, что же ждет нас завтра. И сегодня, 24 июля, отмечается день заглядывания в будущее. Но речь идет не о каких-то праздных гаданиях, а о глубоких размышлениях, что нас ждет в культуре, в науке, в технологиях. Ну а прямо сейчас с Катей Григорьевой мы вернемся немного в прошлое. Спонсор «Всемирные истории» на радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщения и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
1: Реклама.
3: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио Альфа.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: Сохраняя внутреннее спокойствие, мы, друзья, увеличиваем собственные шансы провести этот день в гармонии. Пусть так оно и будет, несмотря ни на что. Кстати, возможно, вы удивитесь, но нынешнее лето в Перми обогнало предыдущие по количеству жарких дней. Да, вот такая статистика от синоптиков. Один из самых жарких дней был совсем недавно, когда столбики термометров поднялись до отметки в плюс 30. Это 22 июля. О погоде на сегодня подробнее после новостей, уже через пару минут, пока музыка понятная без слов. Спонсор выпуска на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустов. Старников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова. Луговая 5Б.

0: Радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. В Перми 10 утра. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия даст действенный и адекватный ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом ТАСС заявили в российской миссии при ЕС. Там считают, что новые ограничения могут усилить социально-экономические трудности в европейских странах, в том числе на фоне отказа от российских энергоносителей и роста расходов на поддержку Украины. Ранее Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них 170 организаций, 48 физлиц, а также банки, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и предприятия оборонной промышленности. Сбербанк с 1 сентября полностью прекратит обслуживание валютных и мультивалютных банковских карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки банка. Там в качестве причины принятия решения назвали введение международных санкций. В кредитной организации уточнили, что ограничения коснутся пластикоплатежных систем Visa и MasterCard. Представители банка подчеркнули, что принадлежность к конкретной системе не имеет значения, а ключевым фактором является валюта, в которой изначально был открыт счет. Согласно полученному от Сбербанка ответу, клиентам потребуется самостоятельно закрыть карточный счет и перевести оставшиеся средства на сберегательный счет, открытый в аналогичной валюте. Госдума приняла закон, который разрешает благоустраивать существующие лесные тропы для пешеходов, велосипедистов и бегунов. При этом прокладывать маршруты можно будет только без вырубки деревьев. Вдоль дорожек разрешат устанавливать лавочки, беседки, навесы, освещение, урны и туалеты. Кроме того, в лесах могут оборудовать лыжные и роллерные трассы. В Госдуме отмечают, что такие маршруты сделают прогулки и занятия спортом удобнее и помогут снизить нагрузку на природу. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. В Пермском крае удалось снизить напряженность с топливом в рознице. Благодаря ежедневным поставкам рынок постепенно насыщается. Запасы на автозаправочных станциях повышаются. В полном объеме сегодня обеспечены топливом все экстренные службы и предприятия Прикамья. Сейчас власти держат на особом контроле ситуацию с топливом в муниципалитетах. С каждым конкретным случаем разбираются отдельно. Складные смартфоны становятся все популярнее у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного из крупных ритейлеров. За первое полугодие в стране продали 53 тысячи таких устройств. Для сравнения, в 2022 году их было около 25 тысяч. Одновременно складные смартфоны стали доступнее. Их средняя стоимость за 4 года снизилась со 120 тысяч до 90. Благодаря этому устройство постепенно выходит из узкого сегмента и становится более массовыми. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в течение дня облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» всегда хорошая музыка. Как в Западной Африке решили будущих водителей обучать правилам дорожного движения, узнаем прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила простые. На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.
1: Радио «Альфа». Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте «Речной трамвайчик». .рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: А ученые путем экспериментов доказали, что самоконтроль оказался важнее силы воли для достижения целей в жизни. В том числе одним из главных качеств для достижения успеха является добросовестность. Желаю вам прекрасного рабочего настроения. К музыке Радио Альфа вернемся уже через минуту. Пока. Слово Кате Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии при Версай. Большинство из них находятся в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу 3 ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе The Henderson. В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот 3 из них, которые я занесла в свой список желаний. Дубайский Nobu One Zaabil. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Кштаде. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а ценителям высокой моды понравится Мсье Диор в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде 1000 лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
1: Радио Альфа.

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. И очень актуально в эти дни слушать нас онлайн без перерывов на alfa.fm.ru. Половина одиннадцатого в Перми. У нас это время новостей с кратким обзором. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдума окончательно приняла закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги. Сообщение должно прийти в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа призвана повысить доступность спорта для детей. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, пишет российская газета. Разрыв в зарплатах в регионах России достиг рекордных 203 тысяч рублей. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. За год разрыв в зарплатах увеличился на 11%. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в течение дня преимущественно облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Конечно, вы уже сами себе ответили на вопрос, что сегодня важно сделать в первую очередь. Приоритеты расставлены. Ну и, конечно, по пятницам, друзья, важно быть на связи после 3 часов, потому что мы проводим финал нашего летнего проекта «Охота на отдых 12+». Всем участникам рекомендую быть на связи. Слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. Напомню, при помощи генератора случайных чисел мы определим того самого счастливчика, которому достанется сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Но еще до 3 часов дня у вас будет возможность включиться в игру. Как это сделать? Слушайте внимательно радио «Альфа», подчеркну еще раз, в том числе онлайн на alfa.fm.ru. Как только прозвучит специальный сигнал «Охота на отдых», отправляйте смайлик «Домик» в наш МАКС по номеру 8-906-38-104-1. Финал сегодня в 15:10. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фото-зон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа сыр голландский полутвердый 49 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
6: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы.

0: Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: праздничном календаре нашей страны появилось новое событие. Буквально вот в этом году решили отмечать 24 июля Народный день подарков в России. Как мы знаем, зимой нас балует Новый год. Это и подарки, и уютные семейные вечера, теплые слова. А летом, несмотря на отпуска, вот как-то нет такого момента, который бы мог нас объединить и сказать друг другу спасибо. Так что запоминайте, 24 июля в России отмечается Народный день подарков. Чем еще отметился день в истории, расскажет Катя Григорьева, спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Ельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг другу с ювелирной точностью. Между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
1: Реклама.
3: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: 11:01 в Перми с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Российские власти обсуждают продление ограничений на экспорт топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а дизельного топлива на месяц. Для компаний, которые сами не производят дизель, ограничения также могут продлить на 6 месяцев. Сейчас действующие меры рассчитаны до 31 июля. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен, однако окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Один из источников утверждает, что вопрос фактически согласован. В России хотят создать механизм для быстрой блокировки продаж опасных товаров. Как пишет парламентская газета, профильный комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить такой закон. Контролирующие органы смогут приостанавливать продажу такой продукции через госсистему маркировки, а также временно останавливать действие сертификатов соответствия. Роспотребнадзору разрешат проводить выборочные проверки и рейды без предварительного уведомления. Речь может идти, например, о продуктах, косметике, лекарствах и других товарах, которые признаны небезопасными. Русский язык включат в учебные программы некоторых школ Бразилии. Об этом сообщили в Минпросвещении. Решение приняли по итогам встречи представителей образовательных ведомств двух стран. Стороны также договорились развивать совместные проекты в сфере детского отдыха, оздоровления и профессионального образования. Ранее министерство утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября. В Перми билеты на концерты с начала года подорожали в два раза. Средний чек на концерт составил 7,5 тысяч рублей, на шоу – 6,5 тысяч. Также цены выросли на вечеринки, на билеты в театры, фестивали и на балет. Стоимость билетов на культурно-развлекательные мероприятия в Перми проанализировал Ticket Cloud. Наибольшим спросом у пермяков пользуются концерты. За полгода на них побывали более 3,5 тысяч человек. Интерес к шоу вырос в 11 раз, к фестивалям – в 3, к театрам – в 2 раза. Метеорный поток Персиды, который состоится 12 августа, лучше всего будет виден в местах, удаленных от источников яркого света. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на астрофизиков. Часть метеоров Персид тусклые, и городская засветка помешает их заметить, сказали эксперты. При этом, по их словам, в телескопе не будет необходимости. Оптимальными для наблюдения регионами будут Астраханская, Амурская, Волгоградская и Оренбургская области, а также Алтай, Бурятия, Забайкалье и Калмыкия. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек. Евро 89 рублей 44 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня во второй половине дня преимущественно облачно, с прояснениями, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха сегодня до плюс 27 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Purple Disco Machine только что на Радио Альфа. Слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. Всем доброго продолжения утра. С вами Ирина Плотникова. И знаете, сегодня отличная возможность вспомнить о себе любимом. Отмечается 24 июля Международный день заботы о себе. Дата выбрана не случайно. 24 день 7 месяца, 24 на 7 мы помним о том, что нужно заботиться о своем здоровье и благополучии. Пусть у вас все будет хорошо. Далее на Радио Альфа нон-стопом моя Мишель Моден Токен, Дермот Кеннеди и через минуту Линда.
1: Реклама.
2: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
1: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 и Пепликова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: «Плазма» на радио «Альфа» там, где музыка прежде всего. На протяжении 4 лет эта певица не выпускала новых песен. Наконец случилось, Селин Дион записала новый трек «Бонжур, пардон, мерси». Эту песню и послушаем совсем скоро, пока новости от Зарапа Ахметова.
1: Здравствуйте. В настоящее время с российскими властями обсуждается возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших в результате атак на объекты Wildberries, сообщает РБК со ссылкой на заявление основателя маркетплейса Татьяну Ким. В правительстве создали постоянный штаб по развитию цифровых платформ, сообщает пресс-служба Кабмина. В него войдут представители федеральных ведомств, которые отвечают за эту сферу. Люди, которые завтракают каждый день на 28% реже, совершают импульсивные покупки. Это выяснили американские ученые. Зарап Ахметов, служба информации.
0: О погоде на радио «Альфа», спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в течение дня в Перми преимущественно облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: всегда хорошая музыка на радио Альфа.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Любимая музыка — это Soul Asylum на радио Альфа на нашем сайте alfa.fm.ru. Во время звучания песни вы можете посмотреть, кто ее исполняет, и также онлайн-вещание хорошо тем, что слушать любимую музыку вы можете без перерывов. Далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий в этом выпуске Элли Голдинг, Beloved и Bad Boys Blue.
1: Реклама. Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина».

0: Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
3: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
4: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
5: А тебе-то зачем?
4: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
6: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
7: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа» в Перми «Полдень» с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон, который сохраняет за семьями погибших участников СВО право оставаться на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщили на сайте Нижней палаты парламента. Законом также устанавливается, что при расчете общей площади предоставляемого жилого помещения ее размер не может быть уменьшен из-за потери военнослужащего. Эта норма применяется в том случае, если члены его семьи уже состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье на момент наступления таких обстоятельств. Кроме того, документ предусматривает, что при определении площади жилья в состав семьи будут включаться все дети военнослужащего, отцовство в отношении которых установлено в соответствии с семейным кодексом. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороге после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. В российских школах могут появиться уроки этики и культуры речи. С такой инициативой выступили в Общественной палате. На занятиях детям предлагают объяснять нормы поведения, правила общения и способы решать конфликты без грубости. По мнению экспертов, уроки лучше проводить в формате бесед и практических занятий, а не обычных лекций. При этом для нового предмета потребуется понятная программа и подготовленные учителя, чтобы занятия не превратились в формальность. В Пермском крае в первом полугодии интерес к машинам с пробегом увеличился на 47%, при этом большинство покупателей дистанционно подбирали машину. Юридическую проверку и бронирование они доверили специалистам сервиса. Осмотр провели уже перед сделкой, пишет новый компаньон. В Пермском крае самыми востребованными стали Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Lada. Средний чек составил 1 600 000 рублей. Больше всего подешевели Renault Duster, Suzuki Grand Vitara и Toyota Land Cruiser. В России направили заявку на регистрацию бренда «Дух Анкориджа» для производства средств против вредителей. Заявка поступила в Роспатент 20 июля. Под этим названием планируют выпускать гербициды, бактериальные яды, а также препараты против грибка, насекомых, мышей и моллюсков. Ранее в базе Роспатента появилась еще одна заявка на бренд «Дух Анкориджа». Его хотят использовать уже для производства парфюмерии. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Сегодня во второй половине дня облачно, с прояснениями, возможно, небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 27.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Летнее настроение на Радио Альфа. Майкл Патрик Келли только что на 104.1 FM, и мы онлайн на alfa.fm.ru. 12 часов и 10 минут в городе. О цветах Анна Романова рассказывает на этой неделе в «Горячей десятке». Этот цветок удивительный, обладает самыми разными свойствами. И где только его не используют. И, как говорят ученые, концентрацию внимания эфирное масло этого цветка значительно увеличивает. Все, что не обязательно знать, но интересно послушать. «Горячая десятка» скоро, а через пару минут на Радио Альфа. «Мумий-тролль».
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17 квартал. Сайт perm-defiscourtros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В этом костюме как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнс Луке.
9: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
10: 10 авто в ряд. В Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
11: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
12: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
13: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
14: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
15: 0+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: И как оказалось, друзья, у каждого десятого, кто сейчас в браке, мысль о том, что с этим человеком можно создать семью, появилась уже на первом свидании. Это мы сегодня выяснили в невероятном вопросе 12+. Разгадываем по будням после 9 утра. Этот час продолжит Эдди Свимс, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству ясноткавых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда ускалистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линолилоцетат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лавандой перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
1: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
2: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Ким Уайлд на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Половина первого в Перми с новостями пятницы. Коротко, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Меры правительства по стабилизации топливного рынка в России дали положительные результаты и начали работать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября. 55% опрошенных россиян хотя бы иногда смотрят ужастики. Жанр заметно популярнее среди мужчин, подростков и пользователей в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в течение дня преимущественно облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Танцы, общение, подарки и куча положительных эмоций. Все это уже сегодня, друзья, на вечеринке «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+, «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. И, кстати, еще сегодня в конкурсе «Счастливый номер» мы разыграем два пригласительных на вечеринку в «Руки вверх» бар. Что делать? Слушайте «Радио Альфа», в том числе, даже рекомендую, онлайн на alfa.fm.ru. После 5 вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Ну а те, кто уже выиграли пригласительные, еще раз напомню, старт вечеринки в 22.00 сегодня. В ближайшие минуты на «Радио Альфа» подборка лучших песен минувших десятилетий и золотая коллекция. Нас ждут Робби Уильямс, Натали Имбруглия и Билли Джоэл.
1: Реклама.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
4: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядки получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
5: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
10: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в

0: вашим авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП «Гридин» Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-593-8096-602.
3: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
4: Золотая коллекция. Радио А.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 13 часов. С новостями дня Зарап Ахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Потерявшие в спецоперации официальных мужей россиянки смогут за бюджетные деньги делать искусственное оплодотворение, сообщает РИА Новости. Это произойдет с 1 декабря. Соответствующий проект закона был принят Госдумой. Согласно документу, на бесплатное прохождение процедур вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО, смогут претендовать женщины, супруги которых погибли во время боевых действий или умерли вследствие полученных ранений. Россиянки смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели или смерти супруга ветерана СВО. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг. Продавец и покупатель использовали биометрические данные. Усиленную квалифицированную электронную подпись передает ТАСС. Единая биометрическая система позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его голос и лицо с сохраненными данными, рассказали в Росреестре. Искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом сообщил представитель Минтруда Михаил Кирсанов, передает ТАСС. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. Министерство рассчитывает, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. Кроме того, Минтруд продолжает программы бесплатного переобучения и поддержки найма. Жителям Перми в среднем потребуется 12 месячных зарплат, чтобы накопить первоначальный взнос в размере 20% на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Циан». Для сравнения, с прошлым годом срок накопления увеличился на 1 зарплату. Год назад для этого требовалось 11 доходов. Среди российских городов сложнее всего накопить на первоначальный взнос жителям Сочи, Петербурга и Москвы, где на это требуется от 19 до 29 зарплат. Допуск российских атлетов к международным соревнованиям в ряде видов спорта будут добиваться в том числе через суды. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на министра спорта Михаила Дегтярева. По его словам, наиболее сложная ситуация остается в биатлоне, легкой атлетике и футболе. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения с россиян. Однако некоторые организации заявили, что менять свою позицию пока не намерены. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В субботу, 25 июля, в Перми ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый. Плюс 18-20 ночью, завтра днем. Плюс 29, плюс 31.
2: Реклама.
5: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: За что мы любим пятницу? Не только за то, что этот день завершает рабочую неделю, но и за предвкушение, за ожидание самых веселых, классных выходных. Пока поднажмем, еще немного потрудиться. Музыка «Радио Альфа» вам в помощь в ближайшие 20 минут в дневной романтик коллекции «Трейн» и «Кенни Джи». Послушаем Джо Десена, «Елку», впереди «No Doubt» и «Sunrise Avenue». Уже сейчас.

0: Трейн и Кенни Джи на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. 13.24 в Перми, плюс 27 градусов сейчас в нашем городе. В выходные будет тоже жарко, но временами синоптики обещают дожди, в воскресенье вообще до плюс 30. О погоде на завтра после получасовых новостей.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК» Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
4: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
5: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
6: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
10: ООГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Смотри, Саня такая. Какие печи продает? Авторской работы.
12: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
11: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
12: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
11: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Эния на радио Альфа 104.1 FM. И слушаем мы не только золотые хиты, но и новинки. Одна из них впереди. Это будет «Клен Карусел». Пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Марат Хуснуллин сообщил о снижении смертности на федеральных трассах России. Число погибших в первом полугодии уменьшилось на 10%. Количество ДТП сократилось почти на 6,5%, рассказал вице-премьер. Стоящая в Европе аномальная жара может дойти и до территории России. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что такие изменения погоды в России не исключены. 83% жителей России остаются поклонниками приключенческой литературы вне зависимости от возраста. Об этом говорится в совместном исследовании «Литрес», «ВТБ» и «Читая города». Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В субботу, 25 июля, в Перми ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый. Плюс 18-20 ближайшей ночью. Завтра днем в Перми. Плюс 29, плюс 31 градус.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Андреас Джонсон на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Ну что, о шоу танцующих кранов я уже вам рассказывала. Напомню, шоу состоится в завершении музыкального фестиваля «Причал» в воскресенье на судостроительном заводе. Начало в 22:00. При хороших погодных условиях пока синоптики на воскресенье обещают настоящую жару и без особенных дождей. А вот уже завтра закроется фестивальный городок. Фестиваль города встреч. В 20:00 на сцену выйдет Петр Налич, известный музыкант.

0: Кант. Желаю вам запланировать свои выходные так, чтобы успеть не только насытить себя эмоциями, но и просто отдохнуть. Пока работаем, дальше «Золотая коллекция». Яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Дюк Дюмон», «ATB» и «Мюррей Хэт».
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
6: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Банкок.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 14.01. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории, но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитается. С 1 сентября в России изменятся правила продажи пакетных туров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристам должны будут подробно рассказывать о правилах въезда, о медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. При покупке тура клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией. Российские компании в первой половине года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Больше всего вырос спрос на возрастных электриков, операторов станков и разнорабочих. Эксперты отмечают, что работодатели все активнее привлекают специалистов старшего поколения, поскольку ценят их опыт и готовность делиться знаниями с молодыми коллегами. Лидерами по числу роста вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область. В Пермском крае за последние два года интерес к сельскому туризму увеличился в 11,5 раз, по данным Министерства агропромышленного комплекса Пермского края. Если раньше сельский туризм в Прикамье ограничивался визитами к родственникам или отдыхом на даче, то сейчас туристы для путешествий выбирают фермы и сельские усадьбы. В сельской местности туристам предлагают экскурсии, развлекательные программы и комфортные условия для проживания. На развитие агротуризма фермеры могут получить грант от 3 до 10 миллионов рублей. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводит ЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14,5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указали почти половина участников опроса. Еще 28% признались, что им просто неинтересно. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В субботу, 25 июля, в Перми ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный, слабый. Плюс 18-20 ночью, завтра днем плюс 29, плюс 31 градус.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Майли Сайрус на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. 14-12 точное местное. Разгар пятницы. На улице тоже невыносимо жарко сегодня. В выходные и того больше. До плюс 31 обещают в субботу, а в воскресенье до плюс 33. Пожалуйста, носите головные уборы. А если чувствуете, что жара это не для вас, пересидите самые активные солнечные моменты. Далее на 104.1 FM Леди Гага. Послушаем Рика Эстли, Оливию Дин с новой песней и через пару минут на радио Альфа Александр Маршал.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
4: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
5: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобно. Сотрудничество. Звоните 263-0013. Пермь-подшипник. Улица Хрустальная, 34.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио Альфа.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радостей добавила в эту песню Зиверт, выпустив свою версию, а вообще это песня группы Ума Турман. 14.31 в Перми, далее Шон Мендес и Камила Кабельо, а прямо сейчас новости о главных событиях коротко. Зара Пахметов.
2: Здравствуйте. Все принятые Госдумой законы являются ответом на запросы граждан, сообщил Интерфаксу спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, упреки в адрес депутатов в том, что они принимают слишком много запретительных мер, неуместны, и это является подменой понятий. Для родителей, которые приобрели коммерческие путевки в международный детский лагерь «Артек», организовали возврат денег за неиспользованные дни, об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Фоновый шум во время сна делает человека глупее. Подкасты, фильмы, сериалы и другие видео снижают активность мозга, отвечающего за память. Уже на следующий день после такого сна люди хуже запоминают события и картинки. К такому выводу пришли немецкие ученые из Фрайбургского университета. Зара Пахметов, служба информации.
1: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 28 градусов. Завтра ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый. До плюс 20 ночью. В субботу днем в Перми плюс 29, плюс 31.
3: Реклама.
4: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Имани на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Градус его у кого-то из вас повысится уже через 25 минут. Финал охоты на отдых. Напомню, разыграю сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». К этой минуте списки участников-финалистов уже сформированы. Теперь верим в свою удачу. При помощи генератора случайных чисел мы и определим победителя. Внимание, его имя и последние 4 цифры в номере телефона я назову в эфире, а чтобы свою победу подтвердить, нужно будет мне перезвонить в течение 10 минут. Телефон в студии Радио Альфа. Запоминайте, записывайте 257-0107. Все это в 15:10. И предлагаю, друзья, перестраховаться немного. Слушайте Радио Альфа онлайн на alfa.fm.ru без перерывов. Без 15:03 в Перми, далее «Золотая коллекция», главные хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Дэнни и Тереза, Мадонна и через пару минут на Радио Альфа Майкл Джексон.
1: Реклама.
2: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
3: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель. Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
1: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru.

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
3: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
4: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. Новостание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Считаем правильно с Находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Золотая коллекция. Радио.

0: Перми 15:02. С новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия даст действенный и адекватный ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом ТАСС заявили в российской миссии при ЕС. Там считают, что новые ограничения могут усилить социально-экономические трудности в европейских странах, в том числе на фоне отказа от российских энергоносителей и роста расходов на поддержку Украины. Ранее Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них 170 организаций, 48 физлиц, а также банки, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и предприятия оборонной промышленности. Сбербанк с 1 сентября полностью прекратит обслуживание валютных и мультивалютных банковских карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки банка. Там в качестве причины принятия решения назвали введение международных санкций. В кредитной организации уточнили, что ограничения коснутся пластикоплатежных систем Visa и MasterCard. Представители банка подчеркнули, что принадлежность к конкретной системе не имеет значения, а ключевым фактором является валюта, в которой изначально был открыт счет. Согласно полученному от Сбербанка ответу, клиентам потребуется самостоятельно закрыть карточный счет и перевести оставшиеся средства на сберегательный счет, открытый в аналогичной валюте. Госдума приняла закон, который разрешает благоустраивать существующие лесные тропы для пешеходов, велосипедистов и бегунов. При этом прокладывать маршруты можно будет только без вырубки деревьев. Вдоль дорожек разрешат устанавливать лавочки, беседки, навесы, освещение, урны и туалеты. Кроме того, в лесах могут оборудовать лыжные и роллерные трассы. В Госдуме отмечают, что такие маршруты сделают прогулки и занятия спортом удобнее и помогут снизить нагрузку на природу. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. В Пермском крае удалось снизить напряженность с топливом в рознице. Благодаря ежедневным поставкам рынок постепенно насыщается. Запасы на автозаправочных станциях повышаются. В полном объеме сегодня обеспечены топливом все экстренные службы и предприятия Прикамья. Сейчас власти держат на особом контроле ситуацию с топливом в муниципалитетах. С каждым конкретным случаем разбираются отдельно. Складные смартфоны становятся все популярнее у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного из крупных ритейлеров. За первое полугодие в стране продали 53 тысячи таких устройств. Для сравнения, в 2022 году их было около 25 тысяч. Одновременно складные смартфоны стали доступнее. Средняя стоимость за 4 года снизилась со 120 тысяч до 90. Благодаря этому устройство постепенно выходит из узкого сегмента и становится более массовыми. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В субботу, 25 июля, в Перми ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый. Ближайшей ночью до плюс 20. Завтра днем в Перми плюс 29, плюс 31 градус.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Джеймс Блант в начале нового часа на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. С вами Ирина Плотникова. 15.10 в Перми. Друзья, начинаем финал охоты на отдых. Каждую неделю, напомню, весь июль мы определяем победителей, которым вручаем сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». В течение недели вы отправляли домики в наш МАКС после специального сигнала охоты на отдых. И вот те из вас, кто оказался в списке финалистов, сейчас-то и будут, думаю, держать кулачки и верить в свою удачу. При помощи генератора случайных чисел мы определяем победителя. Внимание! На этой неделе сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина» получает Юлия. Четыре последние цифры в номере телефона 86-13. У Юлии в аккаунте даже есть фамилия. Юлия Сиринова. Четыре последние цифры в номере телефона 86-13. По правилам нашей игры нужно подтвердить свою победу. Если вы меня слышите и хотите все-таки забрать приз, позвоните в течение 10 минут в студию «Радио Альфа» 257-0107.
1: Охота на отдых. Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Домой с выгодой. В июле в «Домодум» мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать.
5: «Домодум». Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Ай, в этом костюме как в бане.
7: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
8: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
9: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
7: В Мэнс Луке.
10: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
11: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
13: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
14: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
13: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
15: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
16: Телефон 236-64-77.
17: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
18: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
19: Телефон рекламной службы 259-17-00.
20: Радио «Альфа».

0: Охота на отдых.
1: Весь июль на Радио Альфа в нашем большом летнем проекте «Охота на отдых» разыгрываем сертификаты на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Каждую неделю мы набираем участников, а по пятницам подводим итоги. При помощи генератора случайных чисел определяем имя победителя. И сегодня удача улыбнулась Юлии Сириновой. Четыре последние цифры в номере телефона 8613. Напомню, чтобы подтвердить свою победу, необходимо откликнуться обратно. Звонком. Долго ждать не пришлось. Юлия на связи.
2: Добрый день.
1: Добрый. Юлия. Юлия, ну я вас поздравляю.
2: Спасибо огромное.
1: Вы у нас такая активная, прямо с самого начала домики шлете один за другим, да?
2: Я не первый год это делаю.
1: Вы не первый год в «Охоте на отдых» участвуете?
2: Да.
1: И ни разу не выиграли еще?
2: Первый раз.
1: Ну,
2: да.
1: Наконец-то! Ну, видимо, так должно было случиться. Так что сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина» достается вам, Юлия. Как ваши эмоции?
2: Прекрасно. Вообще очень рада. Спасибо огромное.
1: Вы этим летом уже успели где-нибудь побывать, что-нибудь посмотреть?
2: Еще пока нет.
1: Планируете?
2: Ну, есть, но... Не знаю, еще пока.
1: А, ну ладно, чтоб не сглазить, да?
2: Да.
1: Пусть это будет у вас в планах, и пусть они обязательно осуществятся. Еще раз вас, Юлия, поздравляю. Желаю вам хорошего продолжения лета.
2: Огромное спасибо.
1: Давайте пожелаем что-нибудь нашим участникам. У нас следующая неделя будет последней.
2: Желаю не сдаваться, участвовать, обязательно выигрывать. Еще хочу передать привет кабинету 6, кабинету 4А. И новому
1: методу. Ой, как здорово. Присоединяюсь к вашим приветам. Еще раз вас, Юлия, поздравляю.
2: Спасибо огромное.
1: Следующая неделя будет финальной в нашей «Охоте на отдых». С понедельника будем набирать новых участников. Слушайте внимательно Радио Альфа. И как только прозвучит специальный сигнал «Охота на отдых», отправляйте смайлик в виде домика в наш МАКС по номеру 8-906-38-104-1. И также в следующую пятницу при помощи генератора случайных чисел мы узнаем имя счастливчика, которому достанется сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович» на правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голые мы, улица Апрельская, 51.
0: Охота на отдых.

0: Рой Орбисон на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. 15.31, точные местные. О событиях пятницы коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Госдума окончательно приняла закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги. Сообщение должно прийти в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа призвана повысить доступность спорта для детей. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, пишет российская газета. Разрыв в зарплатах в регионах России достиг рекордных 203 тысяч рублей. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. За год разрыв в зарплатах увеличился на 11%. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В субботу, 25 июля, в Перми ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый. Плюс 18-20 ближайшей ночью. Завтра днем в Перми. Плюс 29, плюс 31 градус.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка радио Альфа на 104.1 FM и без перерывов онлайн на alfa.fm.ru. Сегодня мы финалим рабочую неделю, и сегодня, друзья, состоится очередная летняя вечеринка радио Альфа. Приглашаем всех в «Руки вверх» бар. Встречаемся в 22.00, а шоу-программу под интригующим названием «Ночь поцелуев» наши партнеры «Руки вверх» бар начнут в 23 часа. 18+. «Руки вверх» бар на Сибирской 16. Всем, кто планирует танцевальный вечер, говорю до встречи и хорошего продолжения пятницы. С золотыми хитами радио Альфа. Впереди London Beat, Живаго и Black.
1: Золотая коллекция радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российские власти обсуждают продление ограничений на экспорт топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а дизельного топлива на месяц. Для компаний, которые сами не производят дизель, ограничения также могут продлить на 6 месяцев. Сейчас действующие меры рассчитаны до 31 июля. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен, однако окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Один из источников утверждает, что вопрос фактически согласован. В России хотят создать механизм для быстрой блокировки продаж опасных товаров. Как пишет парламентская газета, профильный комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить такой закон. Контролирующие органы смогут приостанавливать продажу такой продукции через госсистему маркировки, а также временно останавливать действие сертификатов соответствия. Роспотребнадзору разрешат проводить выборочные проверки и рейды без предварительного уведомления. Речь может идти, например, о продуктах, косметике, лекарствах и других товарах, которые признаны небезопасными. Русский язык включат в учебные программы некоторых школ Бразилии. Об этом сообщили в Минпросвещении. Решение приняли по итогам встречи представителей образовательных ведомств двух стран. Стороны также договорились развивать совместные проекты в сфере детского отдыха, оздоровления и профессионального образования. Ранее министерство утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября. В Перми билеты на концерты с начала года подорожали в 2 раза. Средний чек на концерт составил 7,5 тысяч рублей, на шоу – 6,5 тысяч. Также цены выросли на вечеринки, на билеты в театры, фестивали и на балет. Стоимость билетов на культурно-развлекательные мероприятия в Перми проанализировал Ticket Cloud. Наибольшим спросом у пермяков пользуются концерты. За полгода на них побывали более 3,5 тысяч человек. Интерес к шоу вырос в 11 раз, к фестивалям – в 3, к театрам – в 2 раза. Метеорный поток Персиды, который состоится 12 августа, лучше всего будет виден в местах, удаленных от источников яркого света. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на астрофизиков. Часть метеоров Персид тусклые, и городская засветка помешает их заметить, сказали эксперты. При этом, по их словам, в телескопе не будет необходимости. Оптимальными для наблюдения регионами будут Астраханская, Амурская, Волгоградская и Оренбургская области, а также Алтай, Бурятия, Забайкалье и Калмыкия. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 25 июля в субботу в Перми переменная облачность ожидается. Местами возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный, слабый. Температура сегодня ночью плюс 18-20, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Перми плюс 26.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр Флеболог. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов, 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый диван. Отличный повод чаще собираться с друзьями. Евразия. Героев Хасана, 56.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мега Секонд Хенд.
6: Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа молоко Фрау Му 59 рублей 99 копеек за 900 мл. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В настоящее время с российскими властями обсуждается возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших в результате атак на объекты Wildberries, сообщает РБК со ссылкой на заявление основателя маркетплейса Татьяну Ким. В правительстве создали постоянный штаб по развитию цифровых платформ, сообщает пресс-служба Кабмина. В него войдут представители федеральных ведомств, которые отвечают за эту сферу. Люди, которые завтракают каждый день на 28% реже, совершают импульсивные покупки. Это выяснили американские ученые. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 25 июля, в Перми переменная облачность ожидается. Местами возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный, слабые температуры сегодняшней ночью 18-20 градусов, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Перми 26 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, отличная музыка для пятничного настроения. Кстати, сегодня на Радио Альфа снова пройдет конкурс «Счастливый номер 12+», где разыграем мы два последних пригласительных билета на вечеринку Радио Альфа в Руки Вверх баре. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправьте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Нужно будет обязательно написать еще и свое имя. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и, возможно, именно вам достанется приз. На правах рекламы. Сегодня вечером Радио Альфа приглашает друзей, слушателей, всех, кто любит танцевать, на вечеринку в Руки Вверх баре. Стартуем в 22:00, 18+.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
2: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
1: Стройное дело.

0: 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться.

0: Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термоплюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Золотая коллекция. Радио А.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Информация о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний счетчиков воды, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Минстрое. Как раньше, данные о расходе воды необходимо передавать до 25 числа каждого месяца. Этот порядок действует уже более 10 лет и остается прежним. Если показания поступят позже установленного срока, плату рассчитают по среднему объему потребления воды. Россияне стали значительно чаще оформлять комбинированную ипотеку. По данным аналитиков, в последние месяцы число таких кредитов в несколько раз превысило прошлогодние показатели. При такой схеме часть стоимости жилья покрывает льготный кредит, а оставшуюся сумму покупатель берет по обычной рыночной ставке. Это позволяет приобрести квартиру, цена которой превышает установленный лимит программы господдержки. Особенно востребован такой вариант в крупных городах, где льготной суммы часто недостаточно для покупки подходящего жилья. Сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкции вошли в число самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в России. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, рабочие профессии сейчас занимают 6 позиций в десятке лидеров по уровню предлагаемых зарплат. Среднее предложение для сварщиков составляет 160 тысяч рублей, а опытные специалисты высокотехнологичной сварки могут получать до 400 тысяч. Также высокие зарплаты предлагают программистам, инженерам с цифровыми компетенциями и врачам-стоматологам. Пострадавшим от паводка жителям в Октябрьском округе и селе Кын с 27 июля начнут выплачивать единовременную материальную помощь. Ее размер на первоочередные нужды составит 15 тысяч рублей. Далее будет выплачиваться компенсация за утрату движимого имущества. Выплата будет зависеть от ущерба и составит до 200 тысяч. Кроме того, жители получат компенсации за утраченный урожай до 25 тысяч за один дом. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выплаты будут выдаваться из регионального резервного фонда. В России заметно выросли цены на услуги частных клиник. Как пишут «Известия», за год первичный прием врача, УЗИ, физиотерапия и общий анализ крови подорожали на 20%. В отрасли это связывают с нехваткой специалистов, ростом зарплат, цен на импортные реагенты и оборудование, а также расходов на аренду и коммунальные услуги. Средний чек достиг 5 500 рублей. При этом число обращений сократилось на 5%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 25 июля в субботу в Перми переменная облачность ожидается. Местами возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный, слабый. Температура сегодня ночью плюс 18-20, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Перми плюс 26.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. С металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: На 104.1 FM, радио Альфа, музыка, которую мы любим. Начинается конкурс «Счастливый номер». Разыгрываем два пригласительных на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре, которая пройдет уже сегодня вечером. Нужно отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Напишите, пожалуйста, еще и свое имя. Сегодня побеждает автор третьего сообщения. Желаю вам удачи.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-perm.ru.
2: Домой с выгодой. В июле в «Домодум» мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать.
3: «Домодом». Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Драгоценная орхидея, 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
5: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
6: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
7: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
8: ИП Грин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает? Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
9: Двери банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
11: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 7 баллов они загружены. Самое крупное скопление транспорта на Соликамском тракте от Цемлянской до Чусовского моста. Там задержаться можно на полчаса. Примерно скорость потока не превышает 3 км в час. 20-минутная пробка на Куйбышево от Новосибирской до Василия Васильева. Заторы минут на 10 на Карпинского от моста до Стахановской. На Стахановской от моста до Карпинского. На Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. На Героев Хасана от Усольской до Хлебозаводской.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего, и где прямо сейчас мы подведем итоги конкурса «Счастливый номер», где на кону у нас два билета на вечеринку Радио Альфа в Руки Вверх баре. Условием необходимо было отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» третьим по счету. В этом преуспела Олеся, последние четыре цифры ее номера 8973. Олеся, мои поздравления, два пригласительных на вечеринку ваши. И много рекламы. Уже сегодня вечером Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в Руки Вверх баре. Начало в 22.00, 18+.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Мам, где теперь моя комната?
2: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
3: Я здесь.
1: А где?
3: На террасе.
0: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик, 17-й квартал». Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
11: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
12: ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
13: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа». I'm real.

0: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио Альфа.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми, половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом РИА Новости сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. В России вырос спрос на витамины и БАДы, а вместе с ним риск столкнуться с контрафактом. На этом фоне число отравлений пищевыми добавками за последние 5 лет увеличилось в 4 раза, пишет газета.ру. Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества в скором времени, сообщил изданию «Экономист» американский миллиардер Илон Маск. По его словам, это произойдет примерно через 5 лет. Зара Пахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа, погода на завтра, спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 25 июля, в Перми переменная облачность ожидается. Местами возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный, слабые температуры сегодняшней ночью 18-20 градусов, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Перми 26 градусов.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35 18+.
7: Лето в разгаре, и Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
8: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке их получения в мильном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
9: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн.

0: Коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Реализация договоренности России и США после встречи в Анкоридже позволила бы остановить конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после заседания Совета министров иностранных дел государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане. По словам министра, если Вашингтон разделяет оценки европейских лидеров и Украины, которые похоронили анкориджские договоренности, конец цитаты, то Россия добьется своих целей при всех обстоятельствах, передает Интерфакс. Совет Федерации одобрил закон, который расширяет перечень оснований для административного выдворения иностранных граждан из России. Теперь список статей КоАП, по которым может применяться такая мера, увеличится до 45. В частности, выдворение будет грозить за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям или принадлежности к социальным группам. Кроме того, мигрантов смогут выдворять за неповиновение требованиям военнослужащих при переходе через госграницу. Российские банки стали реже идти на уступки заемщикам, у которых возникли трудности с выплатами. По данным Объединенного кредитного бюро, во втором квартале таких случаев стало на четверть меньше. Сильнее всего сокращение затронуло потребительские кредиты. По ним послабления стали предоставлять на 40% реже. При этом изменилась и сама помощь. Вместо отсрочек или снижения ежемесячного платежа, банки все чаще ограничиваются списанием штрафов и пени за просрочку, пишет «Известия». Эксперты объясняют это тем, что серьезная реструктуризация обходится кредиторам дороже, поэтому они выбирают менее затратные меры поддержки. Вузы Пермского края завтра завершат прием документов на поступление от выпускников по итогам ЕГЭ. В краевом Минобре напомнили о двух возможных способах их подачи – лично в приемной комиссии или онлайн через сервис поступления в ВУЗ онлайн с подтвержденной учетной записью. Цифровизация госуслуг в Прикамье реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». После завершения приема документов вузы сформируют конкурсные списки. Их опубликуют 27 июля. Найти себя можно по своему ID. Чемпионат мира 2018 года в России занял 9 место в рейтинге лучших мировых футбольных первенств по версии спортивного издания «Атлетик». Авторы оценили 23 розыгрыша турнира с 30 года. Российский мундиаль оказался на одну позицию выше чемпионата мира этого года, проходившего в США, Канаде и Мексике, и занявшего 10 место. Лучшим признан чемпионат мира 70-го года в Мексике, где в финале Бразилия обыграла Италию со счетом 4-1. Второе место занял чемпионат мира 82-го года в Испании. Третье – первенство 86-го в Мексике. Последнее 23-е место в рейтинге занял чемпионат мира 38-го года во Франции. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 25 июля в субботу в Перми переменная облачность ожидается. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, слабый. Температура сегодня ночью плюс 18-20. Завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Перми плюс 26.
2: Реклама. Что для вас самое важное? Важное.
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Эх, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс-Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс-Луке.
0: Мэнс-Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробности организации и правила проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядки получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
12: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
13: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
14: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
15: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
14: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
15: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
14: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
16: Продолжаем следить за обстановкой на пермских дорогах. Сейчас на 7 баллов они загружены. По данным Яндекс.Карт, Целикамский тракт стоит по-прежнему от Цемлянской до Чусовского моста. Скорость потока там не превышает 3 км в час. Задержаться можно на полчаса, не меньше. На Строителей от въезда в Пермь до Западного обхода пробка больше, чем на 20 минут. Столько же примерно потерять можно на полотене КМГС от Гаева до Молодежной. Затруднение минут на 10-12. На Яково-Свердлова и 1905 года от Уральской до Целикамской. На Стахановской от моста до Карпинского.
17: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Банька.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа. Типа и размера. Пермь-подшипник. Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. Пермь-подшипник. Улица Хрустальная, 34.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 259 17 00.
5: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству ясноткавых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда ускалистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линолилоцитат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лавандой перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
1: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
2: А тебе-то зачем?
3: Ты же вроде замуж не собиралась.
1: Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
0: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
4: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
5: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
6: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: в ноябре 2026 года.
1: Ноль плюс.
2: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
3: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
4: Что сейчас на дорогах Перми? Давайте посмотрим. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено движение. Самые крупные скопления транспорта на Соликамском тракте от Цемлянской до Чусовского моста. Там пробка на полчаса и скорость потока не превышает 3 км в час. Затрой в пределах 10 минут на Попова от Пушкина до Монастырской, на Яково-Свердлова от Уральской до Лифанова.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио А.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера, новости на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Потерявшие в спецоперации официальных мужей россиянки смогут за бюджетные деньги делать искусственное оплодотворение, сообщает РИА Новости. Это произойдет с 1 декабря. Соответствующий проект закона был принят Госдумой. Согласно документу, на бесплатное прохождение процедур вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО, смогут претендовать женщины, супруги которых погибли во время боевых действий или умерли вследствие полученных ранений. Россиянки смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели или смерти супруга ветерана СВО. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись, передает ТАСС. Единая биометрическая система позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его голос и лицо с сохраненными данными, рассказали в Росреестре. Искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом сообщил представитель Минтруда Михаил Кирсанов, передает ТАСС. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. В министерстве рассчитывают, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. Кроме того, Минтруд продолжает программы бесплатного переобучения и поддержки найма. В Перми согласовали проект облика спорткомплекса «Территория спорта» на улице Лебедева. Об этом рассказали в региональном министерстве физкультуры и спорта. Решение принял департамент градостроительства и архитектуры городской администрации. Главный корпус сделают трехэтажным с подземным уровнем. Его площадь превысит 12,5 тысяч квадратных метров. Внутри разместят ледовую арену, бассейн, универсальные игровые залы, а также пространство для единоборств, художественной гимнастики, бадминтона и настольного тенниса. Предусмотрены и вспомогательные помещения, административные и медицинские.
2: Допуск российских атлетов к международным соревнованиям в ряде видов спорта будут добиваться в том числе через суды. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на министра спорта Михаила Дегтярева. По его словам, наиболее сложная ситуация остается в биатлоне, легкой атлетике и футболе. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения с россиян. Однако некоторые организации заявили, что менять свою позицию пока не намерены.
1: В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
3: Реклама.
4: После еды тяжесть, как камень проглотила.
5: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 25 июля в субботу в Перми переменная облачность ожидается. Местами возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный, слабый. Температура сегодня ночью плюс 18-20, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Перми плюс 26.
3: Реклама.
6: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
7: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
6: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: You shot me, then you pop, and I'm like, damn, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2 700 297.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
3: Что сейчас на дорогах Перми, расскажу. По данным Яндекс.Карт, движение плотное, на 5 баллов загружено. По-прежнему вне конкуренции пробка на Соликамском тракте, где можно простоять минут 25-30 от Цемлянской до Часовского моста. Скорость потока по-прежнему не превышает 3 км в час. 10-минутные заторы на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, от станции Бахаревка до Переезда. На Эково-Свердлова затор минут на 7-8 от Уральской до Лифанова, а также на Стахановской от моста до Карпинского.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Домой с выгодой. В июле в «Домодум» мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. «Домодум». Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
4: ИП «Григин Виктор Юрьевич». ОГРН

0: 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
1: Последняя на сегодня дорожная сводка на радио «Альфа». Движение плотное в Перми по-прежнему, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Соликамский тракт все стоит и стоит. По-моему, на протяжении 2 часов, не меньше, ситуация не меняется. От Цимлянской до Чусовского моста затор на полчаса. Скорость потока также не превышает 3 км/ч. На Яково-Свердлова и 1905 года затруднения гораздо скромнее. От Ивановской до Соликамской потерять можно минут 6-7. Скорость потока там не превышает 9 км/ч. Ну и остальные заторы в пределах 5 минут. Желаю вам приятного пятничного вечера и прекрасных выходных. Счастливо оставаться на 104.1 FM.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории, но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитается.
2: С 1 сентября в России изменятся правила продажи пакетных туров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристам должны будут подробно рассказывать о правилах въезда, о медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. При покупке тура клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией. Российские компании в первой половине года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Больше всего вырос спрос на возрастных электриков, операторов станков и разнорабочих. Эксперты отмечают, что работодатели все активнее привлекают специалистов старшего поколения, поскольку ценят их опыт и готовность делиться знаниями с молодыми коллегами. Лидерами по числу роста вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область. В Пермском крае за последние два года интерес к сельскому туризму увеличился в 11,5 раз, по данным Министерства агропромышленного комплекса Пермского края. Если раньше сельский туризм при Каме ограничивался визитами к родственникам или отдыхом на даче, то сейчас туристы для путешествий выбирают фермы и сельские усадьбы. В сельской местности туристам предлагают экскурсии, развлекательные программы и комфортные условия для проживания. На развитие агротуризма фермеры могут получить грант от 3 до 10 миллионов рублей. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводит ЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14,5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указали почти половина участников опроса. Еще 28% признались, что им просто неинтересно. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу, 25 июля, в Перми ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, слабый. Плюс 18-20 ночью, завтра днем плюс 29, плюс 31 градус.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. К чему это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: Мам, где теперь моя комната?
5: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
6: Я здесь.
4: А где?
6: На террасе.
7: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. О, стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи.
9: Закажите забор в центре металлокровли.
10: Стоит недорого, блестит, переливается.
9: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
11: Мега Секонд Хенд!
12: Новое, новое, новое! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
13: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
14: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: Перим, улица Ленина, 72Б. Огранд 106, 594, 783, 57.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, ситуация этого дня потребует конструктивного и трезвого мышления, что не всегда будет просто. День эмоциональный и даже горячий. Тельцы, вам могут отказать в просьбе или в помощи. День неудачен для совместных дел. Близнецы, вы можете попасть в сложную или рискованную ситуацию. Поможет здравое размышление и пауза. Не делайте резких движений. Раке, день будет наполнен земными, материальными делами и проблемами. Вам будет приятно заняться домом, близкими и самим собой. Львы, если вдруг вам покажется, что вы получили знак свыше, не игнорируйте его. Скорее всего, это действительно что-то важное для вас. Девы, могут осуществиться некоторые ваши желания, так же, как могут сбыться некоторые ваши предсказания. Интересный день. Весы, совместные дела лучше перенести на другой день, особенно если вашими партнерами в деле должны стать близкие родственники. Скорпионы, вы можете рассчитывать на успех в делах, только если примете общие правила игры. В чем-то придется подчиниться другим. Стрельцы, не стоит раздувать домашний или любой другой конфликт. Поссориться будет просто, а вот как мириться – это уже вопрос. Козероги. Повышена вероятность отказов, отклонения запросов и отмены записи. Не стоит рассчитывать на то, что все ваши планы будут осуществлены. Водолеи. Незавершенные дела помешают вам наслаждаться жизнью. Придется подчищать хвосты и наговариваться об отсрочках. Рыбы. Важные дела и разговоры можно отложить на вечер. Но имейте в виду, сделать это все равно придется, даже если вам очень не хочется.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 25 июля в субботу в Перми ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем плюс 29, плюс 31.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: 1FM.
1: Радио Альфа.
2: Oh, Father, tell me.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ка-чинг!
1: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 25 июля в субботу в Перми ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем плюс 29, плюс 31.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, ситуация этого дня потребует конструктивного и трезвого мышления, что не всегда будет просто. День эмоциональный и даже горячий. Тельцы, вам могут отказать в просьбе или в помощи. День неудачен для совместных дел. Близнецы, вы можете попасть в сложную или рискованную ситуацию. Поможет здравое размышление и пауза. Не делайте резких движений. Ракен. День будет наполнен земными, материальными делами и проблемами. Вам будет приятно заняться домом, близкими и самим собой. Львы, если вдруг вам покажется, что вы получили знак свыше, не игнорируйте его. Скорее всего, это действительно что-то важное для вас. Девы, могут осуществиться некоторые ваши желания, так же, как могут сбыться некоторые ваши предсказания. Интересный день. Весы. Совместные дела лучше перенести на другой день, особенно если вашими партнерами в деле должны стать близкие родственники. Скорпионы. Вы можете рассчитывать на успех в делах, только если примете общие правила игры. В чем-то придется подчиниться другим. Стрельцы. Не стоит раздувать домашний или любой другой конфликт. Поссориться будет просто, а вот как мириться – это уже вопрос. Козероги. Повышена вероятность отказов, отклонения запросов и отмены записи. Не стоит рассчитывать на то, что все ваши планы будут осуществлены. Водолеи. Незавершенные дела помешают вам наслаждаться жизнью. Придется почищать хвосты и наговариваться об отсрочках. Рыбы. Важные дела и разговоры можно отложить на вечер. Но имейте в виду, сделать это все равно придется, даже если вам очень не хочется.
0: Радио Альфа. On a

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 25 июля в субботу в Перми ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем плюс 29, плюс 31.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слегка.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.